0: 广场一战责任重大，必须谨慎评估一切后果。李德博古同志，
1: Я не хочу больше слушать ваши пораженческие высказывания. Если вы не доверяете моей военной тактике, то я сегодня же отправлю письмо в Коминтерн и попрошу лишить меня должности военного советника. До свидания.
2: 搞历史的，你们怎么能这么对待共产国际派来的军事顾问呢？我这一句话必须要按照李德同志的部署执行。让我历史记得。

0: 请问我这个图问题到底出在哪儿？
1: 你不拉维内阿巴德图。
0: Маневры.
2: Ваши единственные маневры – это выставить и поменять позиции. Никаких оборонительных эшелонов. Никакой контратаки.
3: На вашей карте использована тактика партизанского отряда. Никакой связи с военной тактикой. Получается, что ты зря учился в своей военной академии Ванфу.
0: 李德同志，
1: 刚刚你是李德，
0: 我与邓平参谋长，我们并肩作战六年了。他是个有能力的参谋长，我绝不允许你侮辱我的战友。
3: для начала，
1: 首先
3: ，возведите достойный укреп район，
1: 把堡垒给我建起来。
3: если мы проиграем Гуанчан，
1: 如果丢了广昌
3: ，ответственность военная будет на вас всех，
1: 你们都要军法从事。
0: 李德同志，
1: 大王你是李德。
0: 又开始追打重事了是吧？好，那我问你，黎川战役呢？啊，当时你们明明知道蒋介石会派重兵攻击黎川，而你们却把中央红军主力给调离，只留下七十多人的教导队，还有部分的游击队员据守黎川。我们按照你们的堡垒对堡垒打没打呀？啊，你们凭什么要对肖劲光进行处罚？要处罚的应该是你才对。
1: Я думаю, что это вы поступили на газ.
3: Я являюсь военным советником Коминтерна. Вы обязаны исполнять мои приказы.
1: 我的命令。
0: 岂有此理！李德，有种，你就把我军法统治了。
4: 陈连长。